0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора

0: все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
1: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Сноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
2: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
3: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
4: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
0: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Гороскоп. Давайте проверим, что нам звезды подготовили на сегодня. 19 мая, напоминаю, на календаре. Если вдруг кто забыл, то 12 дней до лета. Овен. Давай посмотрим на тебя, Овен. День подталкивает к действиям, но не каждая битва стоит твоих нервов. Хорошее время для честных разговоров и быстрых решений.
2: А? Овнов стоит обходить стороной.
1: Да,
2: потому что они
1: быстро
2: решают
1: все. Быстро, да.
2: Телец. Финансовые вопросы выйдут на первый план. Интуиция поможет улучшить чужих советов. Вечером захочется уюта и спокойствия.
1: Близнецы. Возможно, неожиданные новости или интересное знакомство. Не пытайся делать все сразу. Сосредоточься на главном.
2: Рак. Эмоции будут сильнее обычного, зато ты лучше поймешь свои желания. Подходящий момент – отпустить старые обиды.
1: Лев. Тебя заметят даже без лишних усилий, особенно в работе и творчестве. Главное – не спорить только ради победы.
2: А лучше вообще не спорить сегодня. Девы. Чем четче план, тем спокойнее пройдет день. Вечером возможен приятный разговор или знак внимания.
1: Весы. Придется выбирать между привычным комфортом и переменами. Новое знакомство может неожиданно вдохновить.
2: Скорпионы. Да. Хороший день для решений, которые ты давно откладывал. Люди будут особенно чувствовать твою уверенность.
1: Это хорошо. Стрелец потянет на движение, поездки и спонтанные идеи. Даже если не все пойдет по плану, эмоции будут яркими. Ну да, к примеру, что-то заказал и не поехал.
2: Козерог. Работа потребует больше внимания, но результат быстро станет заметен. В личной жизни, козероги, сегодня нужно быть мягче.
1: Водолей. Идеи, которые раньше казались странными, найдут поддержку. День отлично подойдет для общения и новых задумок.
2: И закрывают наш гороскоп рыбы. Настроение будет меняться, но именно это поможет глубже понять ситуацию.
1: Вот такой вот гороскоп на сегодня. Напоминаю, 19 мая продолжается. Вы сделали правильный выбор, что настроились на 107.7.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 часов в Тирасполе. Здравствуйте. Более 800 нарушений выявили автоинспекторы за время операции «Осторожно, БМВ». До 20 мая за водителями машин этой марки особый контроль. Именно они совершили десятую часть всех нарушений, поскольку часто демонстрируют агрессивную манеру вождения. Чаще всего автомобилисты превышают скорость, не соблюдают требования знаков и разметки. Многие ездят без техосмотра и страховки, а еще не пристегиваются и паркуются там, где не положено, отмечает МВД. Пенсионерка из Дубасар стала детективом. Была уверена, что сосед незаконно торгует запчастями и не платит налоги. Женщина сняла на телефон чужой двор с разных ракурсов, а видео отправила в милицию. После проверки выяснилось, что мужчина раньше действительно торговал, но законно. Тайная съемка его возмутила. Мужчина написал на соседку заявление: за нарушение неприкосновенности частной жизни пенсионерке грозит штраф до 10,5 тысяч рублей. Здоровье для каждого. В рамках этого проекта в Тирасполе началась неделя профилактики заболеваний эндокринной системы. Специалисты в третьей поликлинике проведут бесплатные консультации сегодня и 21 мая. Желающим сделают экспресс-тест на уровень сахара в крови, измерят артериальное давление, сообщает Минздрав. Продолжаем. Около суток будет штормить Землю из-за Солнца. Космическая погода останется возмущенной. Наблюдаются бури средней мощности, а причина – крупная корональная дыра на Солнце. Вспышечная активность на звезде сейчас неровная, нервная, поясняют ученые. Аппараты с обратной стороны Солнца зафиксировали совершенно невероятных размеров группу пятен. И о погоде на сегодня, 19 мая. Переменная облачность, температура составит плюс 23-25 градусов. Местами небольшие дожди и, возможно, гроза с ветром. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным

0: сервисом появляется новый герой. Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
1: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
2: С 18 мая только в магазинах «Интерцентр Люкс» начинается грандиозная распродажа коллекции весенней модной одежды. Только для вас. Стильные весенние куртки, плащи, жилеты и трикотаж по небывалым скидкам до 70%. Ждем вас в «Интерцентр Люкс» с 18 мая по 18 июня. Звоните 37-4-06-04.
3: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тироэд. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тироэд. Качество, проверенное временем.
4: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
5: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
6: Цены растут, только не у нас. В кафе «Крикова» минус 15% на все меню. Откройте для себя наши новинки. Свежие, ароматные, приготовленные с душой. Всегда отменное качество и домашний уют. Идеально для семейных ужинов и банкетов. Мы ждем вас по адресу. Улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104. Кафе «Крикова» – вкус, к которому хочется возвращаться.
0: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: А не поговорите нам о погоде, друзья. Так, но Бьянка врывается в эфир. Бьянка, паузу. Начали я, потом ты. Все в порядке очереди. 8.19 на студийных часах. Это радио Интер-ФМ. Меня зовут Марианна Логинова. Здравствуйте, друзья. Вторник, 19 мая. Ну и поговорим о погоде. Что же обещают нам метеорологи? Ну вы, кто выходил на улицу, уже видел. Серое небо. А значит, дождь вот-вот пойдет. Так, ну, обещают его, знаете, когда? Вот прямо вот во сколько? Вы все равно возьмите зонт. Обещают его в 15 часов. Но кто знает, возможно, он посмотрит на нас и решит пойти раньше. Поэтому зонтики не забывайте. Я всегда беру и зонт, и солнцезащитные очки. Так что действуйте по моему плану. До плюс 24 обещают сегодня. Летняя погода. Завтра плюс 23. Опять-таки облачный небольшой дождь. На это внимание не обращаем. Остаемся вместе на 107.7. Итак, Бьянка собиралась прорваться, да? Пусть прорвется.

0: другую песню.
1: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на фабрику маленьких звезд. Ко дню защиты детей компания «Шерифы» и радио «Интер ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады, гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти!
2: Стой!

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей.

0: Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно обучение. Звоните 37-55-469.
0: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Сноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
4: Празднику подготовка – это не готовка. Оставьте все заботы поварам «Вкусномира». Сочные мясные и рыбные блюда, нежные салаты, изысканные закуски и десерты. Выбирайте и заказывайте из сотен готовых блюд все для вашего идеального праздничного стола. Заказывайте на сайте еда.pmr.com или по номеру 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
5: С 18 мая только в магазинах «Интерцентр Люкс» начинается грандиозная распродажа коллекции весенней модной одежды. Только для вас. Стильные весенние куртки, плащи, жилеты и трикотаж по небывалым скидкам до 70%. Ждем вас в «Интерцентр Люкс» с 18 мая по 18 июня. Звоните 37-406-04.
6: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
7: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
8: Реклама на Интер-ФМ.

0: ФМ. Праздник. Календарь.
1: Так хочется спросить, откуда у вас берутся силы каждый день отмечать что-то. Но когда заряжаешься позитивом, то есть ты в душе такой вот, ну все же с головы идет. И ты прям мысленно настроен, мол, типа, ребятки, все отлично. Так подумал и Петр Первый 19 мая 1712 года. Он взял и перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург.
2: Достаточно. Да. Теперь Санкт-Петербург столица.
1: Пускай, да. Спустя 2 года в этот же день почему-то в официальном печатном календаре Санкт-Петербург впервые назвали царствующим градом. Это было уже публичное и символичное подтверждение нового статуса города как столицы государства. Напоминаем, что Санкт-Петербург оставался столицей Российской империи более 200 лет до 1900.

0: 1918 года.
1: А теперь это культурная столица.
0: Оставили молча.
1: Это, знаете, ребятки, давайте столица, а Бендеры?
0: Но есть еще северная столица у нас, родится. Да. А Бендеры? Просто Бендеры.
1: Ну, вот как Бендеры? Вот бендерчанин назовет Бендеры?
0: Бендеры, солнечный город. Ну, есть такая песня даже.
1: Да, правда?
0: Да, серьезно. Да,
1: ладно, давайте. 1802 год. Наполеон Бонапарт.
0: Ага. Петра к Наполеону, да?
1: А, да. Учредил орден почетного легиона во Франции. Угу. Так, что это за награда? Вручалась не только военным, но и гражданским за выдающиеся заслуги перед государством. Орден почетного легиона существует до сих пор и считается одной из самых престижных наград Франции.
0: Да, кстати, по поводу этой награды, футболисты сборной Франции, когда выигрывали в 2018 году, их, кажется, вот их президент, да, Эммануэль, раздался, он говорит, да, ребятки, вы почетные граждане, молодцы, прям, ну, они заслужили.
1: Наполеон учредил, а это раздает.
0: Да, а Эммануэль раздал. 1922 год, в СССР было принято решение о создании пионерских отрядов. Позже дата стала известна как День пионерии.
1: Я помню.
0: Это ж сегодня?
1: Это сегодня, да. Будь готов!
0: Всегда. А костры будут пионеры эти вот большие, классные? Ну, вот, я как-то, вот, ну, мне не повезло, я не вступил, или повезло, я не знаю. Отмечал один раз в жизни. День пионерии. Пошел, да, со взрослыми людьми. Мы пришли, значит, программа мероприятия была такая, естественно, галстуки,
1: вся история, да-да-да.
0: Движения были практичные, ну, вот это вот полоборота локоть, да, к виску или чуть выше, к колбу. А потом костер, да, потом так. Кострище такое, что соседи типа, вы что тут делаете? Алло, милиция приехала, естественно, ну как это, что это вы тут удумали? Мы им объяснили, что День пионерии, они, ребят, ну, давайте будем жить дружно, как Леопольда. Мы такие, хорошо. Отметили на ура, что отметили?
1: Пионеры, это не только костры, они же помогали.
0: Ну, это
1: Тимур
0: уже,
1: его команда.
0: Тимур, да, ну, октября, это же там потом октября. Еще
1: были. Начале октября, ага, потом пионер, а потом комсомольцы. Есть ли среди наших слушателей люди, которые были пионерами?
0: Слушайте, я не знаю по поводу октябрят. Я знаю, что у меня ноябрята и сентябрята есть дома. Живут, да. А еще августята.
1: Ноябрята это вы, ты и сын?
0: Сын, да. А сентябрята и августята это уже жена и дочка моя любимая. Так, давай дальше.
1: А если бы у тебя в августе родился сын, ты бы мог назвать его Августин.
0: Августин. Ах ты милый. Да, мне вчера жена сказала, говорит, а что мы дочку не назвали Лимончелло? Я говорю, ты серьезно? Я говорю, да, я по-другому как-нибудь, да, еще. Граппа пускай будет.
1: Граппа это какая-то плохая девчонка.
0: Да, да.
1: Так, в этот день, в 1974 году, венгерский изобретатель Эрнио Рюбик придумал знаменитый кубик Рубика.
0: Вот она, Эва, она как, да?
1: Крутил?
0: На самом деле, так, крутил, но это не мое. У меня есть, получается, как? Это мой родственник считается, если это родственник жены?
1: Конечно, да. Чего? Вся семья родственники.
0: А он там какой-то чемпион чемпионов.
1: Спидкубер?
0: Да, да, да, он собирает его там за нереальное количество времени, там что, за 7 секунд или за 8, я не знаю. Ну, там быстро, да, он прям показывал, да. Но это надо прям любить, это дело, это склад ума должен быть совсем другой, у меня в другую сторону.
1: Да,
0: он,
1: есть такие спортсмены.
0: Я к творчеству, а это, видишь, чуть такое математический, наверное, склад ума. Но на самом-то деле одна из самых распространенных головоломок и популярных, и доступных, и для перевозки, да, и для того, чтобы как бы и по цене она.
1: А вообще изначально это было учебное пособие для объяснения трехмерной геометрии студентам.
0: Угу. Вот а потом так закрутили эти цвета.
1: Ух!
0: Что получилось
1: так
0: прям
1: очень хорошо.
0: Так
1: уходим от этого спорта, иначе занесет нас.
0: Да, да, ты знаешь, куда нас занесет.
1: Да.
0: Футбол. Кстати, есть новый спорт. Футбол, если хочешь, спроси меня. Ну, не хочешь, не спрашивай.
1: Не
0: хочешь, не спрашивай. Хорошо. 1962 год. О, Мэрилин Монро исполнила композицию.
1: Ну,
0: стоит, слава богу, что ты не сказала, ты помнишь, как она пела. Нет, я не помню, потому что как
1: это
0: бы не было. Happy birthday, Mr. President.
1: А мы в сторис разместим.
0: Для Кеннеди?
1: Happy birthday, да, она пела. Да. 15 тысяч зрителей.
0: 15 тысяч.
1: Она в сверкающем облегающем платье.
0: Да, ну, и тогда блондинка, вот, естественно.
1: Да, слухи о романе с Кеннеди сделали этот номер легендарным. Разместим в сторис, друзья, заходите,
0: это
1: посмотрите.
0: Это был хук со стороны Мэрилин Монро. Мол, типа, у них роман. Все
1: ну,
0: такие...
1: правда, через несколько месяцев ее не стало.
0: Ну, давай, ладно.
1: Это уже другая история.
0: Это другая история, да. 80-й год. Apple представил компьютер Apple 3.
1: Дерево яблок.
0: Подожди, а в 80-м году уже, да, компания,
1: ну, да,
0: значит,
1: ты
0: позиционировала...
1: Ты еще не родился, а уже...
0: Да, его как более мощную профессиональную версию Apple 2 для бизнеса. Однако модель столкнулась с техническими проблемами, не смогла повторить успех предыдущих компьютеров
1: Apple.
0: Потом
1: у них все получилось.
0: Потом у них в моменте просто, вот с айфона, number one, получилось все прям очень хорошо.
1: Значит,
0: давай.
1: Про музыку.
0: А, да, она уже была. Про музыку, ну давай.
1: Мы уже немножко, да, Мэрилин Монро затронули.
0: Ух ты, это что такое? Кто пробежал? Давайте про музыку поговорим. Давайте. Все-таки музыкальное радио. 1978 год.
1: Да.

0: Straight.
1: О, спасибо большое. Выпустила сингл
0: Sultans of Swing.
1: А благодарю. Песня принесла группе мировую известность.
0: Как мы к этому пришли?
1: И стала классической рок-музыкой. А я вот. А ты знаешь эту песню?
0: А вот эту нет. Я помню, у них есть классная песня. Наш любимый оператор, поищите, пожалуйста. A Money for Nothing, по-моему, деньги. Да.
1: Решают все.
0: Хорошие ребята. Вот если найдем, будет замечательно.
1: Давай.
0: Так, Wham выпустили сингл Wake Me Up Before You Go Go. А, разбуди меня до того, как ты уйдешь.
1: Прям про девиз нашего радио. Девиз нашего радио. Слушайте, ну из тех, кого вы точно знаете, вот Мадонна в 1998 году еще выпустила альбом. Выпустил альбом как?
0: Ray of Light. Если не найдем Dire Straits, Мадонна.
1: Мадонна?
0: Нашли Dire Straits.
1: Да, если не найдем Мадонну, то можно при Мадонну, понимаете?
0: Ну, кстати, да, у нас всегда есть вариант.
1: Так, смотрите, в Лиссабоне в 80-м году прошел финал Евровидения.
0: В этот день?
1: Победил, значит, Нетта с песней «Той». Игрушка? Что это? Откуда она? Откуда? Откуда? А ну-ка, «Той». 100 миллионов просмотров. Ну да ладно, мы-то знаем.
0: У нас тут своя тема.
1: Банга вчера мне написали в комментариях, говорит, да, Банга-Ванга, говорит. Очень забавная была история. Но песня действительно заводящая.
0: Оператор показывает, уходите уже.
1: Новости хотят. Ну, давайте тогда так и сделаем. Мы, значит, в этом части прекрасно понимаем, что слушаем только новости. А вот в следующем, вот после новостей, вы услышите то, что говорила нам Мариана, да?
2: Новости на Интер-ФМ.
3: Здравствуйте. 9 утра в Приднестровской столице. В эфире новости. 140 миллионов 200 тысяч превысила сумма пожертвования в фонд «Вместе». Свои средства в фонд уже перечислили более 2000 предприятий, предпринимателей и жителей страны. Все деньги фонда пойдут на зарплаты бюджетникам, пенсии, пособия, на содержание больниц, интернатов, реабилитационных центров и других госучреждений. Это пример высокой гражданской ответственности приднестровцев, отметил премьер Александр Розенберг. Он поблагодарил всех, кто решил принять участие в формировании фонда. Приднестровские оперативники задержали двух курьеров телефонных мошенников из Молдовы. Один – пожилой водитель, второй – 22-летний парень. В машине нашли 500 000 леев, которые забрали у молдавских пенсионеров, якобы для спасения попавших в беду родственников. Приднестровские оперативники допросили обоих, они во всем сознались, рассказали, что с остальными участниками преступной цепочки не контактировали. Задержанных передали полиции Молдовы в соответствии с соглашением о сотрудничестве и взаимодействии 1999 года. Несмотря на то, что молдавская сторона это соглашение уже много лет не соблюдает, курьерам грозит срок до 15 лет, судить их будут уже в Молдове. Детские лагеря проверят перед началом сезона. Это поручение президента. Межведомственные комиссии оценят, насколько лагеря готовы к приему детей, как организовано питание и медицинское обслуживание, готовы ли домики и площадки, соблюдены ли требования безопасности. Такую проверку проводят каждый год. Ночь в музее пройдет в Бендерах 23 мая, проведет ее историко-краеведческий музей. В программе выставка по мотивам сказок, спецгашение конвертов, викторины для детей и взрослых, мастер-классы, фейс-арт и концерт. Будут призы, угощения и другие сюрпризы. Начало в 16:00. И о погоде сейчас в столице +18. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

at her mama, she got a sticking in the cameraman.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
3: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в

0: любое время. IDC всегда на связи.
1: Надоело глядеть на скучный серый потолок? Решение есть. Натяжные потолки европейского качества. Цены радуют, а условия поражают. Работаем по всему Приднестровью. Выезд, замер и консультация эксперта бесплатно. Хватит мечтать, пора потолки обновлять. Звони 778-133-7 или 778-133-8.
2: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
3: ООО «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
4: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
5: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
6: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
5: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
6: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
0: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: конец всему венец.
1: Знаете, почему эту замечательную игру любят все? Варианты ответов. Давайте. Ну, я предлагаю.
2: Потому что все могут поучаствовать?
1: Ну,
2: нет?
1: Ты молодец! Мыслим-то правильно. Мыслим правильно. Действительно.
2: Это у нас развивашка.
1: Может не один человек выиграть, а три целых. Поэтому многим это нравится, что можно поучаствовать. И после этого, конечно же, победителей будет не... Ну, действительно, один и все.
2: А что вы делаете, Эльда? Вы оставляете?
1: Я оставляю...
2: Посмотрите на испанскую?
1: У нас сегодня Испания. Испания.
2: Ола, товарищи.
1: А там ола, да?
2: Конечно, ола.
1: Ола. Я оставляю испанский, потому что как бы испанский, это же мой второй язык. В общем, у нас есть испанские пословицы, поговорки. Ваша задача, мы начнем на русском, естественно. Это я буду продолжать на испанском. Ваша задача закончить эту пословицу испанскую, да, вот этот испанский стыд. Правильно. И вот как только вы правильно заканчиваете, у вас сразу же бутылочка пенного от Тираспольской пивоварни. Я считаю, очень справедливо. Вот ждем всех в Вайбере у нас. +373 533 6377. Кто уже присоединился? Ольга, Илья, Анатолий, София, Николай, Даниил, Алексей, Олег. Все здесь. Все здесь. Все пишут «доброе утро». Это очень хорошо. В общем, мы начинаем пословицу. Вы должны... Есть вариант ответов. Это тоже как бы для вас специально.
2: На русском причем.
1: Вы должны это дело все закончить, потому что конец должен быть у венца. Закончите правильно, тогда вам достанется бутылочка пенного от Тираспольской пивоварни. А может, целых три. Не знаю, может, сегодня один победитель и три бутылочки заберет. Давайте. Поехали. Испанская.
2: Кто сеет ветер, пожинает. Так. Варианты пошли. Дождь, бурю, облака.
1: Сеет ветер?
2: Да. Нет, в Испании так говорят.
1: Ну да.
2: Кто сеет ветер?
1: Дождь, бурю или облака? Как вы думаете? Что
2: облака.
1: Там? Что? Можно без цифр? Можно, пожалуйста, нам вариант конкретный. Кто сеет ветер, пожинает дождь, бурю, облака. Облака.
2: Белокрылья.
1: Бурю. Бурю написал Олег, и мы ставим ему лайк.
2: Как вы к этому пришли, Олег?
1: А он бурный парень, наверное. Бурный. Аплодисменты.
2: Симпирал.
1: Аплодисменты. Слушайте, Испания, натолкните меня по поводу акцента. Как там Испания? Ну, как они?
2: Вспомни Бандераса.
1: А что он делал? Ну, Антонио Бандерас.
2: Да, давай.
1: Quien tiembla, vientos recobre, tempestades. То есть буря — это темпестадис.
2: А если я еще раз скажу, Антонио Бандерас?
1: Антонио Бандерас. Куэнсиенса. Вентос трикове. Темпестадис. Все. Темпестадис всем. Буря победила.
2: Мне нравится.
1: Они же харизматичные. Смотри, на самом-то деле, Испания, Италия, это же все как будто Азербайджан, Армения. То есть это что-то темпераментное, это что-то у тех просто...
2: Знак равенства.
1: У всех тех просто там прошутто и пармезан направо и налево раскидывается. А у нас баранина и свинина у кого-то. Поэтому машлык, да. Давай дальше. Собака,
2: которая лает, не спит, не кусает, не бегает.
1: Так, собака, которая лает, не спит, не кусает, не бегает. Как вы думаете, что она делает?
2: Не кусает. И все думают, что она не кусает.
1: То есть, если она не бегает, она не кусает.
2: А если
1: подошел прям к будке к ней, ей не надо бегать, шевелиться, она щеляп, и все.
2: Хороший был человек. Теперь говорил наш преподаватель философии.
1: А теперь 40 уколов, да? Там раньше такая история была. Давайте. Или ищи собаку и проверяй ее. И какая она там, хорошая была или немного нехорошая?
2: Мыслите, как испанцы, друзья.
1: Значит, вариант ответа.
2: Антонио Бандерас.
1: Антонио Бандерас, значит, он спит, кусает и бегает. Значит, собака.

0: Собака, которая лает, не спит, не кусает, не бегает. Как вы думаете?
1: По версии испанцев.
0: Андрей говорит, не спит. Не спит, она аж не лает.
1: А может быть, она во сне лает?
0: Да.
1: Может, как мы разговариваем во сне, а собаки во сне лают.
0: Караван идет, да, собаки лают, там что там, какая-то такая история. Так, есть у нас правильный ответ. Да, Олег обратно. Олег, подождите.
1: Он перечислил...
0: Чрезмерное употребление вот этих вот напитков, вы же знаете, они сказывают...
1: Давайте пожалеем его.
0: Дадим другому?
1: Да.
0: Олег сейчас напишет, вы что делаете?
1: Хотя, может быть, он будет вот так вот, знаешь, как гантели использовать.
0: Он как собака.
1: По 2 килограмма.
0: Как собака не бегает, поэтому как бы все нормально. Значит, собака, которая лает, не бегает. Вот так думают испанцы. Но если это все интерпретировать вот прям туда, прям вот «Pero quelandra no muerde».
1: Антонио, дай темперамент.
0: «Pero quelandra no muerde».
1: Согласна.
0: Он такой, какая это собака? Не позволю про соля такие песни петь. Да, хорошо,
1: так,
0: пошла.
1: Давайте третью разыграем.
0: Давай.
1: «Глаза не видят, сердце не забывает». Не чувствует, не тревожится.
0: Если глаза не видят, значит, сердце не забывает, не чувствует или не тревожится. Как вы думаете? Mm-hmm. Какой же вариант верный? Какой вариант верный? И мы ждем, потому что у нас, знаете, вот это есть функция в мессенджерах, когда печатает. И вот все начали печатать. И что ж происходит?
1: Дописываем до точки, сдаем тетради.
0: Да, быстро, без ошибок.
1: Сердце не тревожится, если глаза не видят.
0: Так пишет у нас Андрей.
1: И так Андрей, думают испанцы.
0: Андрей, молодец, аплодисменты.
1: Если глаза не видят, сердце не тревожится.
0: А когда они подходят, они...
1: А как же бурные фантазии? Сердце тревожится,
0: да,
1: если...
0: Это просто шуфутинский. Душа болит, а сердце плачет. Но, вот когда вы подходите, к примеру, к нашему, ну, который понимает, такой, слушай, вот тут испанская пословица, если глаза не видят, сердце не тревожится. И такие, ну да, нормально. А когда он подходит прям по-настоящему, ну, Антонио, если подходит, то... Жёстко, но вен. Corazón, que no siente.
1: Отлично, вы приняты.
0: Сдал испанский. Вот такие истории у нас сегодня были. Тираспольская пивоварня, вам спасибо за подарки. Андрей и Олег сегодня победители. Олег унес 2 бутылочки, Андрей унес 1 бутылочку.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: От условий на минималках.
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас. 778-236-31.
5: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров. Ламинат, кварц-винил, европейское качество и самое низкое.

0: низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
1: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
2: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, Энергетиков 2А, возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 семерки, 81-200 и 0-533-8-90-77.
3: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, 10 часов в Тирасполе. Изменения в закон для защиты интересов педагогов представил вице-премьер Виталий Нягун на заседании правительства. Коснутся изменения тех, кто одновременно является руководителем и преподавателем. Директора и завучи в случае совмещения своей основной деятельности по управлению не получают зарплаты и доплат на каникулах за ведение кружков и другую педагогическую работу. Чтобы эту несправедливость устранить, предлагается внести изменения в закон, пояснил Виталий Нягу. О проблеме рассказали сами педагоги во время расширенного совещания в Минпросе. Вопрос актуален для сельских школ, где приходится совмещать и руководство, и преподавание. Одобрение этой инициативы станет реальной поддержкой преподавателей, заявил Виталий Нягу. К другим темам внимания водителей. В Дубасарах частично ограничено движение по улице Набережной. Там на отдельных участках полностью меняют асфальт. Ремонт продлится несколько дней. Более 800 нарушений выявила ГАИ за время операции «Осторожно, БМВ». Чаще всего автомобилисты превышают скорость, не соблюдают требования знаков и разметки. Многие ездят без техосмотра и страховки, а еще не пристегиваются и паркуются там, где не положено, отмечает МВД. Операция продолжается. До 20 мая за водителями БМВ особый контроль. Именно они совершили 10-ю часть всех выявленных нарушений и часто демонстрируют агрессивную манеру вождения. Поезд «Здоровье» объезжает Слободейский район. Узкие специалисты – невролог, офтальмолог, акушер-гинеколог, лор, а также травматолог, ортопед и дерматолог – сегодня принимают в Незавертайловке. Завтра будут в Первомайске, а в пятницу – в Коротном. Прийти и получить бесплатную консультацию можно с 8 до полудня. И о погоде в Тирасполе +19. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

раньше. Я смотрю, как уходят огни, становится сердце чуть старше. Я все реже пытаюсь вернуть те минуты, где были вдвоем мы. Если это законченный путь, значит новый построим.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.

0: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55 066. Телефоны в Бендерах 22 400. Сайт ranila.md.
1: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
2: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
3: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
4: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: быть рядом.
1: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интро ФМ слушала. Хорошее начало.
2: Раз мы сегодня затронули тему 1 июня, что до лета осталось всего ничего 12 дней, есть еще один замечательный праздник, про который мы вам тоже сегодня говорили, это День защиты детей. Он у нас по традиции действительно отмечается в первый день лета. Так вот, компания «Шериф» вместе с телеканалом ТСВ разыгрывает подарки ко Дню защиты детей. Что дарят? Что дарят?
3: Наборы для юного дизайнера, так, повара, визажиста, водителя, спортсмена и строителя.
2: Да.
3: Ничего себе.
2: Уже прям
3: мне уже нравится.
2: Хорошие профессии.
3: Если бы ты был ребенком,
2: да,
3: что бы ты из этого
2: сделал? Ну, спортсмен, выбрал? Конечно, спортсмен. Это даже без вопросов, риторически был такой.
3: А там, может быть, повара?
2: А, спортсмен-повар.
3: Спортсмен-повар.
2: О, ничего себе, который, значит, пока варится зама, он отжимается. Что нужно, чтобы поучаствовать в конкурсе? Снять короткое видео, на котором ребенок рассказывает, кем хочет стать. Думал, мама, я хочу стать раньше что? Космонавтом. Выложить видео в социальные сети и отметить ТСВ. Написать в комментариях, какой приз хотите выиграть. И все, итоги подведут уже на следующей неделе, 28 мая. Конкурс только для жителей Приднестровья. Ну, естественно, мы вам желаем удачи под этим постом, который мы сейчас, в котором мы зачитывали информацию. Уже 593 лайка. Это очень хорошо. Здесь очень много комментариев, прям масса комментариев. Значит, детишки участвуют. У нас тоже будет свой конкурс.
3: Свой конкурс. Свой
2: песенный
3: конкурс.
2: Так, мы музыкальная все-таки радиостанция.
3: Это голос.
2: Да, действительно, это замечательно. Ну, он не голос, он юный музыкант называется, да. Ну, об этом вы узнаете, если будете внимательно следить, а вы просто обязаны следить внимательно за социальными сетями, Инстаграмом, по крайней мере, Интер ФМ.
3: Сейчас у нас там что появилось?
2: А что у нас там? У нас там тоже про песни. Тоже там про песни, пляски. Мы
3: обсуждаем Евровидение.
2: Все решаем, чтобы каким-то образом, да, передислоцировать его из столицы. Но я думаю, что в Софии будет проводиться, скорее всего. А у нас же своя София, это есть в парканах. Магазин там шикарный. Называется София. У нас все там в парканах создано.
3: Значит,
2: для того, чтобы...
3: Мы расстелим красную дорожку от этого магазина, да?
2: Естественно. Вот большую...
3: К ДК
2: в парканах. И проведем там Евровидение.
3: По краям дорожки будут стоять женщины в этих
2: с
3: национальных
2: кушинами,
3: костюмах. С кушинами, с банницами.
2: С банницами, да, естественно. Ну что, болгарский перец.

0: какая-то эта вот песенка будет звучать.
1: Рейнджа, как Ванга-ранга. Ванга? Ну да, но она по-любому, слушайте, победитель, он всегда выступает. Он всегда выступает, потом показывает, как надо выиграть. Ну а затем уже определяют зрители и жюри, кто все-таки станет новым обладателем. Вот такие вот истории к этой секундочке, друзья. Заходите обязательно к нам.
0: Пишите свое мнение.
1: Вот, да, почему? Комментарии. Не вы согласны или все? Или все-таки нам
0: проводим в парках Евровидения.
1: Или нам нужно нести какие-то успокоительные средства, чтобы мы не разгоняли такую информацию. Но на самом-то деле это, ну, слушай.
0: Ну, почему нет?
1: Ну, а почему нет?
0: Все серьезное начинается несерьезно. Я всегда
1: согласен,
0: так говорю. Так что все шансы.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька,
2: я хочу передать привет брату.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
5: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
6: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем.
2: 84242.
6: Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
7: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
8: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Ну, Лене Кравиц, ему пора идти нам, друзья. Спасибо за компанию. Это было шоу «Хорошее начало». Эльдар и Марианна Логинова этим утром вместе с вами здесь, на 107.7. Обязательно услышимся. Завтра мы с 11 до 15. Обещайте быть, потому как будет интересно. У нас только так. Пока-пока.

Говорят, что куклы не чувствуют боли, говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств, пуста. Только

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, 11 часов в столице. Молдова планирует сорвать выборы президента Приднестровья. Об этом глава МГБ Приднестровья Валерий Гебас рассказал в интервью РИА Новости. Попытки оказать негативное влияние на избирательный процесс в Приднестровье продолжатся в этом году, считает министр. Ожидается усиление давления со стороны молдавских спецслужб, в том числе на членов участковых избирательных комиссий ЦИКа. Их путем шантажа под угрозой лишения молдавского гражданства или создания им и их родственникам проблем при пересечении границы будут вынуждать отказаться от участия в работе избирательных комиссий и уволиться, рассказал Гебас. К другим темам, 140 миллионов 200 тысяч превысила сумма пожертвований в фонд «Вместе». Свои средства в фонд уже перечислили более 2000 предприятий, предпринимателей и жителей страны. Все деньги фонда пойдут на зарплаты бюджетникам, пенсии, пособия на содержание больниц, интернатов, реабилитационных центров и других госучреждений. Это пример высокой гражданской ответственности приднестровцев, отметил премьер Александр Розенберг. Он поблагодарил всех, кто решил принять участие в формировании фонда. Новый очаг африканской чумы свиней в Молдове – это село Бербаень Неспаренского района. В списке Минсельхоза еще три села Леовского и Еловенского районов. Везти оттуда свинину, живых животных, корма и кормовые добавки временно запрещено. Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы проходит в Тирасполе. Специалисты в третьей поликлинике ведут бесплатные консультации сегодня и 21 мая. Желающим делают экспресс-тест на уровень сахара в крови, измеряют артериальное давление. И о погоде в Тирасполе +21. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
3: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
4: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
5: Все для бьюти-мастеров в одном месте. Сеть магазинов Ноктев. Это топовые материалы и надежный сервис. Все для маникюра, ресниц и шугаринга, а также ремонт оборудования. Сделайте первую закупку со скидкой 10%. Тирасполь, Котовского, 29. Бендеры, Коммунистическая, 63. Рыбница, торговый центр «Мастерок». Заказы 778-22-022. Даже твой мастер выбирает Ноктев.
6: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
7: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
8: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас 778-236-31.
9: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тироэд. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тироэд. Качество, проверенное временем.
10: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Ну что ж, часики натикали, уже на них 11.17, радио Интер-ФМ все еще в ваших приемниках, а значит, вы сделали правильный выбор и готовы к тому, чтобы этот день становился все ярче, интересней и более насыщенным. Ну а мы пришли в ваши приемники для того, чтобы помочь это реализовать. Новые игры сегодня будут, много всего интересного расскажем, так что, ушки на востро.
1: Как раз таки хотела сказать, что сегодня прямо в нашей смене со Славой, сегодня в студии я, София Шерсвит и Вячеслав Мишин, будем провожать вас на протяжении 4 часов. Появится у нас новая игра, замечательно, интересно, а подарочки там какие новые, интересные, поэтому приемчики лучше сделать погромче для того, чтобы не пропустить самую интересную информацию.

0: можно другую песню?
1: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на «Фабрику маленьких звезд». Ко дню защиты детей компания «Шериф» и радио «Интер ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти!
2: Стой!

0: на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
0: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
2: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
3: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
4: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Вы достойны меньшего. Да-да, меньших цен. В мире, где все дорожает, Ауреола меняет правила. Только сейчас минус 22% на весь ассортимент украшений. Предложение действует до 19 мая. Ауреола. Ждем вас в магазинах вашего города.
0: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: нас 19 мая, и всего 13 дней осталось до лета. А значит, что День защиты детей все ближе, и в честь этого компания «Шериф» разыгрывает подарки к этому празднику.
1: Да, праздник замечательный, праздник восхитительный, детский и по-настоящему крутой. Но и почему бы не провести его с подарками? Особенно, когда они такие, дарят наборы для юного дизайнера, повара, визажиста, водителя, спортсмена и строителя. Дети любят, конечно, играть в разные профессии, но и сейчас самое время им проявляться.
0: Чтобы участвовать в конкурсе, нужно снять короткое видео, на котором ребенок рассказывает, кем хочет стать, выложить это видео в социальные сети с отметкой ТСВ, написать комментарий, какой приз хотите выиграть, и итоги розыгрыша подведут 28 мая. Конкурс только для жителей Приднестровья.
1: Да, еще, кстати, не забывайте писать все-таки в комментариях. Мы заглянули в комментарии, то есть там нужно написать, какой приз хотите выиграть. На всякий случай еще разочек напомню. Мы заглянули в эти комментарии, посмотрели, что пишут люди, и тут есть, конечно же, кухня для повара, набор для юного дизайнера, домик для дизайнера, ну, то есть разные вариации, видимо, но все для дизайнера. Есть вариант такой. Всем здравствуйте, я Максим, мне 5 лет, и я, когда вырасту, буду руководителем банка.
0: Ого.
1: То есть не то, чтобы хочу стать. Человек четко уверен в своих целях, что он хочет, зачем он хочет и когда. И говорит, я хотел бы набор для настоящего водителя. Ну, будем надеяться, что все эти две профессии как-то, ну, совместятся в одном человеке, и это будет замечательно. Что ж, друзья, напоминаем еще разочек. Выкладывайте видео. Не забудьте отмечать телеканал ТСВ в соцсетях. Это может быть и Инстаграм, и ТикТок, и любые другие социальные сети, куда можно выкладывать видео и фотографии. Ну и заходите в комментарии, естественно, пишите, какой приз ваш ребенок хочет выиграть.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Приднестровье. Полдень. Здравствуйте. Изменения в закон для защиты интересов педагогов представил в правительстве вице-премьер Виталий Нягу. Коснутся изменения тех, кто одновременно является руководителем и преподавателем. Директора и завучи в случае совмещения не получают

зарплаты и доплаты на каникулах, заведения, кружков и педагогическую работу. Чтобы устранить эту несправедливость, предлагается внести изменения в закон, пояснил Виталий Нягу. О проблеме рассказали сами педагоги во время расширенного совещания в Минпросе. Вопрос актуален для сельских школ, где приходится совмещать и руководство, и преподавание. Одобрение инициативы станет реальной поддержкой преподавателей, заявил Виталий Нягу. Приднестровские оперативники задержали двух курьеров телефонных мошенников из Молдовы. Один – пожилой водитель, второй – 22-летний парень. В машине нашли 500 000 леев, которые забрали у молдавских пенсионеров. Задержанных передали полиции Молдовы в соответствии с соглашением о сотрудничестве и взаимодействии 1999 года. Несмотря на то, что молдавская сторона это соглашение уже много лет не соблюдает, курьерам грозит срок до 15 лет, судить их будут уже в Молдове. Продолжаем выпуск. Сегодня день пионерии. Накануне в столице открылся музей истории пионеров Тирасполя. На открытии побывал президент Вадиму Красносельскому, и первым посетителям показали знамена, вымпелы, награды, знаки отличия, фотографии, документы, копию первого номера газеты «Пионерская правда», который вышел более 100 лет назад. Почти все оригиналы, предоставленные горожанами. Вадим Красносельский поблагодарил столичного мэра Илону Тюряеву. Она инициатор открытия музея за бережное отношение к истории приднестровского общества. Экспозиция в ДДЮТ, которую активно посещают дети и молодежь, вписывается в концепцию музейного квартала, отметил Красносельский. Внимание водителей! В Дубосарах частично ограничено движение на улице Набережной. Там на отдельных участках полностью меняют асфальт. Ремонт продлится несколько дней. И о погоде. Сейчас в столице плюс 22. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
3: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусно и решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
4: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.

0: реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Вас беспокоит гайморит? Боли и шум в ушах? Серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшее от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
2: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
3: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.
4: Раз, два, три, свет, звук, камера, мотор, начали. У нас все было схвачено, каждый мой мотив, как

0: Композиция «Пепел» звучала у нас на волне радио «Интерфэм». И, друзья, что я хочу вам сказать. Мне кажется, даже при всем желании превратиться в пепел очень сложно, потому что метеосайты обещают нам грозу и ливни до пятницы.
1: Да, значит, начнутся они буквально завтра, именно грозы. Но некоторые сайты погодные говорят, что дождь начнется сегодня вечером. Но, тем не менее, значит, ближе к вечеру завтра ожидается гроза. А в четверг дождь будет лить весь день. Ну и в субботу тоже возможны осадки, но это пока, значит, не точно. Может, погода передумает, а может, нет. Неизвестно. Да, тут все зависит не от синоптиков, которые это предвещают, а от того, куда ветер подует, как он подует, какой циклон придет, какой уйдет и так далее и тому подобное. Но уже мы видим то, что есть такой момент, что мы стали одеваться гораздо легче. И это замечательно. Уже утром выходишь, и уже не нужно надевать миллион вещей, чтобы чувствовать себя комфортно.
0: Что я хочу добавить. Получается, что дожди-то у нас пойдут, и значит, немножко все-таки переодеться нам придется. Как минимум, обувь точно. Все любители мягких кроссовок, тканевых, как я, все-таки придется поменять их на что-то более плотное, кожаное, для того, чтобы не намокнуть и прийти в помещение с более ухоженным видом.

Интер-ФМ. Ближе, чем ты думаешь.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: Номер один в мире. Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат. На всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
4: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
5: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
6: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
7: Подарок бендерчанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Калор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208, остановка 20. Телефон или вайбер 3 7 2 11 83.
8: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
9: Реклама на Интер-ФМ.

0: Есть еще одна хорошая новость, которая заключается в следующем. Буквально 13 минуточек осталось до программы по вашим заявкам, а значит, уже сейчас можно присылать свои приветы и поздравления и к нам в Viber, и в наш Instagram. Viber плюс 37353-6177, а Instagram inter.fm.
1: Потому что совсем скоро мы создадим специальное окошечко в нашем Инстаграме, где вы сможете оставлять свои пожелания. Ну, знаете, такие вот у нас они бывают разные. Можно попросить музыкальные композиции, можно попросить передать приветы или, возможно, поздравить с праздником близких людей.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Час дня в столице. Здравствуйте. Усилить контроль за вывозом мусора предлагает правительство. Индивидуальные предприниматели, которые работают по упрощенке, смогут заниматься вывозом ТБО только при наличии договора с организацией, эксплуатирующей полигон. Это сделает прозрачной всю цепочку от сбора и транспортировки отходов до их передачи на спецобъекты. Если договора нет, предприниматель не сможет работать по упрощенной системе налогообложения. Законодательную инициативу Кабмин направит на рассмотрение в Верховный Совет. Молдова планирует сорвать выборы президента Приднестровья. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава МГБ Валерий Гебас. Попытки Кишинева негативно повлиять на избирательный процесс в Приднестровье продолжатся и в этом году, считает министр. Ожидается усиление давления молдавских спецслужб, в том числе на членов участковых избирательных комиссий ЦИКа. Путем шантажа под угрозой лишения молдавского гражданства или создания им и их родственникам проблем

0: границе, людей будут вынуждать отказаться от участия в работе избирательной комиссии и уволиться, рассказал Гебас. Продолжаем выпуск. Детские лагеря отдыха проверят. Это поручение президента. Межведомственные комиссии оценят, насколько лагеря готовы к приему детей, как организовано питание и медобслуживание, готовы ли домики и площадки, соблюдены ли требования безопасности. Такую проверку проводят каждый год. Делегация из Кении посетила Приднестровье. Турагенты из Найроби преодолели до Тирасполя 8000 километров. Побывали в Бендерской крепости и на осетровом комплексе «Акватир». Интерес гостей связан с приднестровскими предприятиями. Они планируют разрабатывать как индивидуальные туры, так и групповые визиты для представителей бизнес-сообщества Кении, сообщает агентство по туризму. И о погоде. В Тирасполе сейчас плюс 23. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Здравствуйте, я хотел бы передать привет вам.
2: У меня вчера родился сын.
3: Поздравить с днем матери.
4: Хочу передать привет, брат.
5: Передаю поводов привет. Сотни. Программа одна. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
6: Интер-ФМ. Здравствуйте.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
3: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Центр, улица Кирова, 144. Остановка «Почта». Телефон или вайбер 37-211-83.
4: Сеть электроники «Тироэд» представляет. Бренд номер один – «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
5: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349-49. «Дом окон» – комфорт, который окружает тебя каждый день.
6: ООО «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
7: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55-066. Телефоны в Бендерах 22-400. Сайт ranila.md.
8: Все для бьюти-мастеров в одном месте. Сеть магазинов «Ноктев». Это топовые материалы и надежный сервис. Все для маникюра, ресниц и шугаринга, а также ремонт оборудования. Сделайте первую закупку со скидкой 10%. Тирасполь, Котовского, 29. Бендеры, Коммунистическая, 63. Рыбница, торговый центр «Мастерок». Заказы 778-22-022. Даже твой мастер выбирает «Ноктев».
9: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Кейдж.
1: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
2: Ну что ж, вот и пришло долгожданное время для того, чтобы передавать приветы. И первые сообщения мы уже, кстати, получили. Пишут нам целых две Ольги. Вот первое получается. Привет родителям славное село Терновка от Ольги, Иван Васильевич и Наталья Николаевна. Пусть все посадки взойдут и радуют урожаем. И песню «Love Manifest», пожалуйста.
3: Обязательно послушаем, правда, зачитаем еще одно сообщение от еще одной Ольги. Привет всем, Интер-ФМ. Мы с мужем ничего не успеваем делать. Только танцуем под вашу музыку. Во всем виноваты вы. Мы берем эту вину на себя. И всю ответственность за это тоже в том числе. Будем надеяться, настроение у вас только поднимается и становится все лучше и лучше. Значит, привет еще всем передаю. Ну что ж, мы передаем в том числе и вам привет. Танцуйте с удовольствием. Ну и сенсей продолжит наш эфир. А что будет дальше, зависит только от вас. Плюс 373-533-6177.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Знаешь, у меня сегодня такой день, слов нет. Волшебный, фантастический, ошеломляющий, восхитительный и даже невероятный. А у тебя?
1: Норм.
2: Расширяем словарный запас на радио Интер-ФМ. Чтобы слова у вас всегда были в тему. В масть, в изобилии, под рукой, по сути дела и на злобу дня. На частоте 107.7 сразиться и победить может каждый. Словарный запас. Не пропусти.
3: Я тебе расскажу то, о чем долго молчали. То, что сейчас в груди.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
0: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
2: Надоело глядеть на скучный серый потолок? Решение есть! Натяжные потолки европейского качества. Цены радуют, а условия поражают. Работаем по всему Приднестровью. Выезд, замер и консультация эксперта бесплатно. Хватит мечтать, пора потолки обновлять. Звони 778-133-7 или 778-133-8.
3: Вы достойны меньшего. Да-да, меньших цен. В мире, где все дорожает, Ауреола меняет правила. Только сейчас минус 22% на весь ассортимент украшений. Предложение действует до 19 мая. Ауреола. Ждем вас в магазинах вашего города.
4: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: Подарок бендерчанам. Обои мечты, новинки, широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Калор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208, остановка 20, телефон или вайбер 37-211-83.
2: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас. 778-236-31.
0: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов. Архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: Продолжается программа по вашим заявкам. Значит, есть у нас приветы, и значит, это хорошо. Начнем с привета от Марии из Тирасполя, лучшему отцу земли, моему лучшему другу Славе и его жене Насте. Ребята, вы такие молодцы. Но мы тоже передаем привет. Почему бы и нет?
2: А также пишет нам Наталья. Привет, наше любимое радио. Привет нашим классным и четким диджеям. Хочу с помощью вас передать огромный привет дочке Снежане и внукам Артемке и Наталке. Радуйтесь каждому дню, наслаждайтесь жизнью. Впереди летние теплые деньки. Жду у вас на выходные дни в гости. Пора собирать клубнику. Поставьте, пожалуйста, песню «Москва слезам не верит». Заранее спасибо. Конечно же, поставим. Привет также всем передаем и продолжаем радоваться дню вместе.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 2 часа дня в Тирасполе. Здравствуйте. На маминой машине без прав и под наркотиками гонял по улицам Дубасар мужчина 39 лет из Кишинева. Инспекторы заметили Митсубиси, которая создавала опасные ситуации на дороге. Остановили и, разговаривая с водителем, поняли – мужчина за рулем неадекватен. Медэкспертиза показала, что он под наркотиками. Как выяснилось, не впервые. В марте он уже отбывал админ-арест. Теперь ему грозит ответственность уже уголовная. Штраф – почти 8,5 тысяч рублей, обязательные работы или до 2 лет лишения свободы. Митсубиси мамы отправили на штрафстоянку. И еще о дорогах. Более 800 нарушений зафиксировал ГАИ за операцию «Осторожно, БМВ». Она еще продолжается. Чаще всего водители превышают скорость, игнорируют знаки и разметку. Многие ездят без техосмотра и страховки. А еще не пристегиваются и паркуются там, где не положено, отмечает МВД. Продолжаем выпуск. 140,5 миллионов рублей собрано в фонд «Вместе». Средства перечислили более 2000 предприятий, плюс предприниматели, жители страны. Все деньги фонда пойдут на зарплаты бюджетникам, содержание больниц, интернатов, реабилитационных центров. Это пример высокой гражданской ответственности приднестровцев, отметил премьер Александр Розенберг. Он поблагодарил всех, кто решил принять участие в формировании фонда. Гражданство России для приднестровцев – это возможность доступа к медпомощи, образованию и другим услугам, на которые имеют право российские граждане. Это отметил эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Шорников, комментируя указ об упрощенном

принятия в гражданство жителей Приднестровья. Весь комплекс социальных, культурных и иных мер защиты будет распространяться на приднестровских россиян. Поддержка России будет. Тут, наверное, никто не должен сомневаться, сказал Шорников. Важно, считает эксперт, что она может идти не только в контексте целой республики, а конкретно по отношению к каждому, даже если у него пока нет еще российского паспорта. И о погоде. Облачно в Тирасполе, а столбики термометров показывают +22. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Стройка не ждет. «Бетон Плюс» не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. «Бетон Плюс» – крепкий партнер в строительстве.
2: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
3: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
4: Цены растут, только не у нас. В кафе «Крикова» минус 15% на все меню. Откройте для себя наши новинки. Свежие, ароматные, приготовленные с душой. Всегда отменное качество и домашний уют. Идеально для семейных ужинов и банкетов. Мы ждем вас по адресу. Улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104. Кафе «Крикова». Вкус, к которому хочется возвращаться.
5: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
6: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Центр, улица Кирова, 144, остановка «Почта». Телефон или вайбер 37211183.
7: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Ноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
8: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
9: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Наводим красоту на Интер-ФМ.
1: Что ж, друзья, как и обещали, наша новая игра на волне радио Интер-ФМ, на волне хорошего настроения, хотела сказать, но так запуталась, потому что просто не могу нарадоваться тому, что сейчас, прямо сейчас вы можете дозвониться нам в студию по номеру +373-533-6177 и принять участие в данной игре. Здесь могут радоваться как и дамы, потому что им будет попроще, но также и мужчины могут поиграть для того, чтобы выиграть какие-то подарки для своих красавиц.
2: Ну, а также мастера, которые занимаются вот этой самой красотой, тоже вполне себе могут поучаствовать. А все потому, что наш спонсор — сеть магазинов Noctiv. Все для бьюти-мастеров в одном месте уже 20 лет. Они помогают мастерам работать уверенно и красиво. Сеть магазинов Noctiv — это топовые профессиональные материалы, которые носятся долго, выглядят ярко, экономят ваше время. У вас есть, возможность приобрести все для маникюра, ресниц, шугаринга, а также ремонт оборудования тоже есть. Сделайте первую закупку уже сейчас со скидкой 10%. И, конечно же, адреса: Тирасполь, Котовского, 29, Бендеры, Коммунистическая, 63 и Рыбница, торговый центр «Мастерок».
1: Вас ждут в магазинах Noctiv, а также, возможно, онлайн-заказы по телефону 778-22-022 или пишите нам в Instagram Noctiv, _Max, _эффект.
2: Да, в общем-то.

Итак, друзья, кто еще не понял, чтобы забрать подарки от нашего нового спонсора, нужно прямо сейчас дозвониться к нам в студию по номеру телефона в Тирасполе 6177, выполнить два наших простейших задания и, конечно же, стать победителем. Если что, не переживайте, задания несложные, мы во всем поможем.

0: Наводим красоту на Интер-ФМ.
1: Итак, значит, есть у нас на связи Светлана. Светлана, доброго денечка.
2: Доброго.
1: Как дела, как настроение?
2: Отличное.
1: Так, чем занимаетесь? Рассказывайте.
2: Работаю.
1: Ну, хорошее дело. С новым маникюром или еще нет?
2: Нет, без.
1: Уже такой, походивший чуть-чуть, да, маникюр?
2: Да.
1: Ага, хорошо. Ну, вот, значит, отличный повод для того, чтобы воспользоваться подарками от нашего нового спонсора. Так, Светлана, для того, чтобы ими воспользоваться, вам нужно будет сначала выполнить два задания. Первое — это вопрос, а второе — это у нас песенка. Давайте сначала разберемся с первым, а со вторым расскажу, чего делать. Готовы?
2: Да.
3: Итак, Светлая Светлана, смотрите, что такое амбре? Первое — это плавный переход цветов, второе —
2: плавный переход цветов, я знаю.
3: Ох, боже, даже не надо было перечислять ответы, как красиво.
1: Вот это мощно, Светлана.
3: Поаплодируем.
1: Да, настроена прям Светлана на то, чтобы забрать этот подарок. Значит, а мы же еще вам ни разу не рассказали, что же будет подарком. Хотите услышать?
2: Конечно.
1: А то вот боретесь, да? А вот я вам расскажу. Наборчик для педикюра дома. Это биогель для размягчения и пилка для педикюра. Это все для домашнего использования. Сейчас

0: Сразу же как раз начинается сезон педикюра, и вот как раз,
1: кстати, все это...
0: Да, да, вот как раз все это будет. Ну что ж, значит так, Светлана, вторая часть нашего задания. Вам нужно будет допеть песню. Вы такое уже играли, мы знаем, я думаю, что справитесь, но петь нужно с чувством, с толком, с расстановкой и с энергией. Готовы?
1: Да.
0: Вот как только песня прервется, сразу допеваем. Поехали.

0: О.
1: Ну?
0: Как ты красива сегодня.
1: А где, ну, вокальное исполнение?
0: Как ты красива сегодня.
1: Так.
0: Нет в моем сердце ни боли, ни зла. Как ты красива сегодня. Что-то ла-ла-ла-ла-ла.
1: Оставляем так. Хорошо. Главное, что справились, и вы молодец. Вам звучат эти аплодисменты. Классный подарок для домашнего педикюра, точнее, вам сегодня достается. И все это от нашего спонсора сети магазинов Ноктев. Все для бьюти-мастеров в одном месте уже 20 лет. Помогает мастерам работать уверенно и красиво. Сеть магазинов Ноктев – это топовые профессиональные материалы, которые носятся долго, выглядят ярко, экономят ваше время. Есть все для маникюра, ресниц, шугаринга, а также ремонта оборудования. Ну и на всякий случай еще разочек адреса. Напомню, Тирасполь, Котовского, 29. Бендера, Коммунистическая, 63 и Рыбница, торговый центр Мастерок.
2: Мы ждем вас в магазинах Ноктев, а также возможны онлайн-заказы по телефону 778-22-022 или пишите нам в Инстаграм Ноктев, _Макс, _Эффект. Ноктев, когда результат говорит за мастера.
1: Тут уж не поспоришь. Светлана, кому будут приветы ваши?
0: Привет всем, кто слушает радио, всем хорошего настроения. И пускай рабочая неделя будет легкой.
1: Ну, пускай так же будет и у вас обязательно. Несмотря на то, что синоптики обещают нам дожди, пускай солнышко все-таки заглядывает, ну, как минимум, в вашу душу, это уж точно. Трубочку не кладите, за эфиром расскажем, где и как забрать подарки, ну, а всем остальным рекомендуем далеко от приемников не уходить, потому что подарки сегодня еще будут.

0: другую песню.
1: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на «Фабрику маленьких звезд». Ко дню защиты детей компания «Шерифы» радио «Интер ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады, гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти!
2: Стой!

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже

0: менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
1: Вы достойны меньшего. Да-да, меньших цен. В мире, где все дорожает, Ауреола меняет правила. Только сейчас минус 22% на весь ассортимент украшений. Предложение действует до 19 мая. Ауреола. Ждем вас в магазинах вашего города.
2: С 18 мая только в магазинах «Интерцентр Люкс» начинается грандиозная распродажа коллекции весенней модной одежды. Только для вас. Стильные весенние куртки, плащи, жилеты и трикотаж по небывалым скидкам до 70%. Ждем вас в «Интерцентр Люкс» с 18 мая по 18 июня. Звоните 37-4-06-04.
3: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
0: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: солнце мое, поет Владимир Пресняков. И что хочу сказать, наша, наверное, где-то скрылась за тучками, и приближаются дожди все быстрее. Но если вдруг у вас еще не так, например, в каком-то вашем городе еще остался клочочек солнца, вы можете скинуть нам фотографию в наш вайбер плюс 373-533-6177 для того, чтобы немножко поднять настроение.
1: Себе, другим и всем-всем-всем, у кого настроение сейчас, ну, так скажем, не очень. Ну, а мы будем продолжать поднимать настроение с помощью музыки, но не прям лично мы-то уходим, потому что наша эфирная смена подошла к концу. А вот наши коллеги совсем скоро придут и продолжат эфир. Так что далеко от приемников не уходите, а мы прощаемся с вами до завтра. Всем до скорого. Всем пока.
0: Всем пока.

0: Ну, знаешь, как говорят, семь раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк — это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням на частоте 107.7. Ведь, как известно, делу время, потехе все остальное время. Давай поиграем на Интер-ФМ.

Новости на Интер-ФМ. 3 часа дня в республике. Здравствуйте. Несправедливость в оплате труда руководителей школ устранят. Вице-премьер Виталий Нягу представил изменения в законы, чтобы защитить интересы педагогов, а именно тех, кто одновременно руководит и преподает. Директора и завучи при совмещении не получают зарплаты и доплаты на каникулах за то, что ведут кружки и чат. Об этом вице-премьеру рассказали сами учителя на расширенном совещании в Минпросе. Вопрос особо актуален для сельских школ. Если законодательная инициатива будет одобрена, это станет реальной поддержкой преподавателей, отметил Виталий Нягу. Продолжаем выпуск. Детские лагеря отдыха проверят. Это поручение президента. Межведомственные комиссии оценят, насколько лагеря готовы к приему детей, как организовано питание и медобслуживание, готовы ли домики и площадки, соблюдены ли требования безопасности. Такую проверку проводят каждый год. Продолжаем выпуск. Сегодня день пионерии. Накануне в столице открылся музей истории пионеров Тирасполя. На открытии побывал президент Вадиму Красносельскому, и первым посетителям показали знамена, вымпелы, награды, знаки отличия, фотографии, документы, копию первого номера газеты «Пионерская правда», который вышел более 100 лет назад. Почти все оригиналы, предоставленные горожанами. Вадим Красносельский поблагодарил столичного мэра Илону Тюряеву. Она инициатор открытия музея за бережное отношение к истории приднестровского общества. Экспозиция в ДДЮТ, которую активно посещают дети и молодежь, вписывается в концепцию музейного квартала, отметил Красносельский. Новый очаг африканской чумы свиней в Молдове – это село Бербуень Неспаренского района. В списке Минсельхоза еще 3 села – Львовского и Еловенского районов. Везти оттуда свинину, живых животных, корма и кормовые добавки временно запрещено. И о погоде в Тирасполе +22. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас. 778-236-31.
2: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
3: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
4: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги, сертификат международного образца, разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
5: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
6: Крисмари реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
7: Сеть электроники Тироэд представляет. Бренд номер один. Хайер. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
8: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
9: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
10: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: 15:19 показывают наши студийные часы. Вы слушаете радио Интрафэм. Это суббота. Так называется данная композиция. И я с ней не согласен, потому что это не суббота, друзья. Это только вторник. До субботы еще у нас есть несколько дней. Поэтому есть возможность к этой самой субботе приготовиться. А в субботу на самом деле довольно много самых разнообразных событий. Это и концерт в Бендерской крепости. Это футбол в Кишиневе, где шериф играет зимбру за... кто победит в кубке. Также в Бендерах пройдет еще встреча в музее для полуночников, поэтому эта суббота, она на самом деле насыщенная, но пока что вторник, давайте этим вторником наслаждаться. Прямо сейчас Митя Фомин, композиция «Удивительная», далее прозвучит «Фари», новинка от Антоха, МС и Джарахова, называется «Цветочки», и Ева Польна, все это в ближайшие 15 минут на Интрафэм.
1: Камни на душе, то наши встречи.

0: чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интрафам слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107,7.
2: Дай сигарету, я ее докурю, дай успокою нервы, договорю. На

0: Реклама на Интер-ФМ. Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите...

Увеличьте скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 11.

0: Большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
0: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
3: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
2: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
3: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
1: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
4: Реклама. На Интер-ФМ.

А мы не послушались и перемешали. Все слова в твоих любимых песнях теперь не на своих местах. Дозвонись в эфир и расскажи, как надо. В дневное время все вперемешку на Интер-ФМ.

0: любить самое лучшее радио на земле 107.7 FM. Вот такая наша задача. Друзья мои, одинокими вы с нами никогда не будете. А еще, конечно же, будете в курсе всех событий, которые происходят в республике, в нашей, в частности, в инстаграмах нашем, ну и ТСВ Приднестровье в том числе.
1: В инстаграме ТСВ проходит розыгрыш ко Дню защиты детей. Вместе с компанией «Шериф» разыгрывают замечательные подарки, наборы для юного дизайнера, повара, визажиста, водителя, спортсмена, строителя, потому что дети любят играть в разные профессии, и самое время детям в этих профессиях проявиться.
0: Что нужно делать для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше этих чудеснейших подарков ко Дню защиты детей? Это снять короткое видео, на котором ваш ребенок, а может быть и не ваш, рассказывает, кем хочет стать. Выложить это видео в социальные сети, отметить телеканал ТСВ, а еще написать в комментариях, какой приз вы хотите выиграть. Итоги розыгрыша подведут 28 мая. Победители будут выбирать рандомно, а уже 29 числа в прямом эфире любимой радиостанции мы будем разыгрывать другие подарочки от компании «Шериф», также ко Дню защиты детей. Делать это в прямом эфире, конечно же, с веселыми и интересными заданиями. Что за подарки, расскажем обязательно поподробнее уже в следующем часе. Не пропустите.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 16 часов. Здравствуйте. Молдавские спецслужбы попытаются сорвать президентские выборы в Приднестровье. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр госбезопасности Валерий Гебас. Он считает, Кишинев вновь попытается запугать членов Приднестровского центра избиркома, как полгода назад, накануне и во время выборов депутатов Верховного Совета. Спецслужбы Молдовы использовали методы давления на сотрудников избирательных комиссий, шантажировали их лишением молдавского гражданства, угрожали проблемами при пересечении границы, рассказал Валерий Гебас. В интервью РИА Новости глава МГБ также заявил, в республике по-прежнему сохраняется террористическая опасность. Приднестровские спецслужбы проводят оперативные мероприятия, чтобы не допустить диверсий. Продолжаем выпуск. Усилить контроль за вывозом мусора предлагает правительство, а именно заключать договоры индивидуальным предпринимателям, которые занимаются вывозом ТБО. Это сделает прозрачной всю цепочку – от сбора и транспортировки отходов до их передачи на полигоны. Если договора нет, предприниматель не сможет работать по упрощенке. Законодательную инициативу Кабмин направит на рассмотрение Верховного Совета. Из Кении в Приднестровье. 8 тысяч километров преодолели турагенты из Найроби, чтобы добраться до достопримечательностей Тирасполя, осмотреть осетровый комплекс «Акватир» и побывать в Бендерской крепости. Интерес гостей из Кении в первую очередь связан с приднестровскими предприятиями, рассказали в агентстве по туризму. Представители туриндустрии Кении хотят создать туры в Приднестровье как индивидуальные, так и для делегаций бизнес-сообщества своей страны. Пес сдал вороватого хозяина. 25-летний житель Тирасполя, не раз судимый за кражи, выпив, зашел в чужой двор и украл сумку. Хозяева были в доме. Вышли на шум, увидели незнакомую собаку. Она искала еду в летней кухне. Лохматого непрошенного гостя прогнали, заодно увидели, что сумка с кошельком и телефоном исчезла. Столичные оперативники быстро нашли вора благодаря приметам собаки. У пьяного хозяина пса нашли похищенное. Правда, он успел потратить на выпивку часть денег из кошелька. Теперь мужчине грозит еще одно уголовное дело за кражу. И о погоде в Тирасполе сейчас +22. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
0: Где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам. Появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
3: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Все для бьюти-мастеров в одном месте. Сеть магазинов Noctiv. Это топовые материалы и надежный сервис. Все для маникюра, ресниц и шугаринга, а также ремонт оборудования. Сделайте первую закупку со скидкой 10%. Тирасполь, Котовского, 29. Бендеры, Коммунистическая, 63. Рыбница, торговый центр мастеров.

0: Рок. Заказы 778-22-022. Даже твой мастер выбирает Ноктив.
1: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с ноуфрост и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
3: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
4: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
5: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Говорят, что для красоты достаточно и блеска в глазах, но нам хочется сиять. Так давайте делать это вместе с любимым радио.
1: Каждый понедельник, вторник и четверг на частоте 107.7 наводим красоту и разыгрываем подарки для мастеров красоты и самих красавиц.
0: Наводим красоту на Интер-ФМ.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: Как говорится, счастье — это найти симпатичное кино на вечер. Как раз подборочку таких покажут сегодня на телеканале ТСВ. Давайте пройдемся по деталям.
0: Глаз не отвести.
4: В 21.20 ограбление по-джентльменски. После дерзкого побега из тюрьмы самый известный вор в мире Ричард Пейс заключает сделку с командой изгоев, которые грабят богатых и отдают деньги бедным. И под началом такого бывалого вора, джентльмена, новые Робин Гуды нацеливаются на крупнейшее хранилище золотых слитков в мире, владелец которого отмывает деньги международных преступников, а по совместительству давний враг Пейса. В общем, сложились все карты.
3: В главных ролях Пирс Броснан, Тим Рот, неповторимый, и Ник Кэнон. Интересно, что некоторые съемки этого фильма проходили в Объединенных Арабских Эмиратах, а съемки в пустыне шли во время настоящей пыльной бури, так что это не спецэффекты. Если давно хотели посмотреть, каково это — оказаться внутри вот такой стихии, You Welcome 21.20, ограбление по-джентльменски.
0: Не забудь про попкорн.
4: В 23.30 Тоби и его недавно вышедший из тюрьмы старший брат Тайнер сегодня на ТСВ «Мама-ама криминал».
3: Так.
4: Узнают, что их, что на их семье висит огромный кредит, и чтобы, если долг не погасить в определенный срок, то банк присваивает себе все семейное имущество. Поэтому необходимо найти сумму. Тоби уговаривает брата пойти на риск, ограбить несколько мелких банков.
3: Фух, действие кино происходит в Техасе, но на самом деле там не было снято ни одной сцены. Законодательное собрание штата сняло налоговые льготы, и таким образом снимать фильм было решено в Нью-Мексико. Любой ценой в половине 12-го необходимо посмотреть это кино на телеканале ТСВ. Ну и напомним, что в 21.20 ограбление по-джентльменски.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А» возле кафе «Бара Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
4: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
5: Надоело глядеть на скучный серый потолок? Решение есть! Натяжные потолки европейского качества. Цены радуют, а условия поражают. Работаем по всему Приднестровью. Выезд.

0: Замер и консультация эксперта бесплатно. Хватит мечтать, пора потолки обновлять. Звони 778-1337 или 778-1338.
1: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой рост.

0: Tech.md.
1: Цены растут, только не у нас. В кафе Крикова минус 15% на все меню. Откройте для себя наши новинки. Свежие, ароматные, приготовленные с душой. Всегда отменное качество и домашний уют. Идеально для семейных ужинов и банкетов. Мы ждем вас по адресу. Улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104. Кафе Крикова. Вкус, к которому хочется возвращаться.
2: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
3: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
4: Реклама. На Интер-ФМ.

0: смотри на них.
1: Привет всем, в студии Даша Булавина с последними новостями из мира звезд. Болгария впервые стала победителем Евровидения. Финал 70-го конкурса песни Евровидения состоялся 16 мая на стадионе Винерштадтхалле в Вене. Победителем в результате голосования стала болгарская певица Дара, она же Дарина Йотова, с бодрой и веселой песней «Бангаранга». Таким образом, конкурс 2027 года пройдет в Софии. Болгария ранее никогда не выигрывала конкурс. Лучший результат страны за всю историю участия – второе место, которое занял Кристиан Костов с песней «Beautiful Mess» 2017 году. Голосование национальных жюри на этот раз было очень упорным. Лидеры менялись несколько раз, пока на первом месте не утвердилась Болгария. На некотором отдалении от нее шли Австралия, Дания, Франция, Финляндия и Италия. Второй этап голосования зрительски заметно перетасовал результаты. Так сильно подросли в таблице Украина, Молдавия и особенно Румыния с Израилем. А Франция получила минимум и выбыла из десятки. И только Болгария оказалась безоговорочным лидером в обоих голосованиях.
2: Вот это поворот!
1: BTS, Шакира и Мадонна выступят в финале чемпионата мира по футболу 2026. Он состоится 19 июля на стадионе MetLife Stadium в американском штате Нью-Джерси. Турнир пройдет с 11 июня.

0: по 19 июля в трех странах – Соединенных Штатах Америки, Канаде и Мексике. В нем примут участие команды из 48 государств. Примечательно, что это будет первое выступление Мадонны, Шакиры и BTS на одной сцене и в прямом эфире. Куратором мероприятия выступил Крис Мартин, фронтмен Coldplay. Он уже не раз работал с участниками BTS. В 2021 году у групп вышел совместный хит «My Universe», а в 2022 Coldplay выступили с авторами для песни «Астронавт», выпущенной участником группы Джином. Для Шакиры футбольные мероприятия не в новинку. В 2010-м она записала гимн тогдашнего чемпионата мира «Вака Вака». Он до сих пор остается одной из самых популярных футбольных песен. В 2026 году Шакира вновь написала гимн. Это дуэт с нигерийским музыкантом Burna Boy под названием «Дай Дай». В 2022-м Чонгук, участник BTS, выступил на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре. Он также написал для него песню «Dreamers». В марте BTS вернулись с первым за 5 лет альбомом. Сейчас группа гастролирует по миру с туром в поддержку релиза. Вероятно, на открытии чемпионата прозвучат некоторые треки из лонгплея.
1: Свершилось!
0: Red Hot Chili Peppers продали свой каталог за $300 миллионов. Все права перешли компании Warner Music Group. Теперь она будет получать доход от стриминга, радиоэфира, продаж и лицензирования песен. Музыканты сотрудничают с Warner Music Group уже 35 лет, с 1991 года. Именно тогда у них вышел один из главных альбомов в дискографии — Blood Sugar Sex Magik. Интересно, что разговоры о возможной продаже каталога появились еще в феврале 2025 года. Тогда же называли возможную сумму, правда, немного другую — 350 миллионов. Скорее всего, Warner Music Group заработает неплохие деньги на музыке Red Hot Chili Peppers. В год каталог должен будет приносить около $26 миллионов. До этого отчисления за песни перечислялись самим участникам группы. В последние годы многие артисты стали продавать свой каталог. Так, в феврале Бритни Спирс передала права на свои песни компании Primary Wave за $200 миллионов. В конце 2025 года состоялась продажа каталога Уикенда. Сумма сделки составила $1 миллиард. В 2024 году свою музыку продали Pink Floyd и Kiss за $400 и $300 миллионов соответственно. Причем Kiss это сделали, чтобы организовать виртуальные гастроли в духе ABBA Voyage. Последний на сегодня альбом Red Hot Chili Peppers Return of the Dream Canteen вышел в октябре 2022.
1: Вот это да!
0: Дэвид Бекхэм стал первым британским спортсменом-миллиардером. Общее состояние Бекхэмов оценивают в 1,185 миллионов фунтов стерлингов. Бывший капитан сборной Англии по футболу вошел в историю как первый британский спортсмен, чей капитал достиг 1 миллиард фунтов стерлингов. Значительный рост капитала Бекхэма во многом обусловлен его успешными инвестициями. Основную роль сыграла его доля в футбольном клубе MLS Inter Miami, которая сейчас оценивается почти в 300 миллионов фунтов стерлингов. Сам клуб является самым дорогим в лиге, его стоимость достигает почти $1,5 миллиардов. Кроме того, Бекхэм продолжает получать доход от своих амбассадорских контрактов с такими брендами, как Adidas и Hugo Boss. Супруги Бекхэм также обладают внушительным портфелем недвижимости, включая дома в Майами, Холланд Парке и поместье в Грейт Тью. Их яхта Seven стоимостью 20 миллионов фунтов пришвартована на Ибице. Бекхэм занимает второе место среди самых богатых спортивных деятелей Великобритании, уступая лишь семье Берни Эклстоуна, бывшего главы Формулы-1, с состоянием в 2 миллиарда фунтов. В рейтинге также фигурируют спортивные промоутеры Барри и Эдди Херн, основатели Джим Шарк Бен Фрэнсис и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон. За свою спортивную карьеру Дэвид Бекхэм выступал за такие клубы, как Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Лос-Анджелес Гэлакси, Милан и ПСЖ, завершив игровую карьеру в 2013 году.
1: Контора пишет.
0: Трек «Шаде» второй в мировом «Шазаме». По случаю грандиозного успеха Мот, Бай Индия и Хачо рассказали, как возник этот неожиданный творческий союз. Мот сам попросился в трек и сначала получил отказ от Виктора Вавилова, известного под псевдонимом Бай Индия. Певец рассказывает: «В общем, Мот написал мне, изначально он думал, что трек «Шаде» выходит 29 апреля и не успевал, но так получилось, что в этот день вышла другая песня. И когда он это понял, он написал, что очень хотел бы тоже поучаствовать в этом треке. И я, боясь, что этот процесс затянется, сначала отказал ему, но Мот настоял, и я понял, что этот фит должен состояться». Мот прокомментировал, какие ему пришлось применить доводы. «Я умолял, чтобы меня взяли в этот поезд. Потом выяснилось, что мы еще земляки, и земляк земляку не может отказать. Я жесткий там арсенал весь включил». Причин для настойчивости у рэпера было предостаточно. Мотив не давал ему спать несколько ночей подряд. «Мне кажется, что люди уже устали от грустной музыки, и всем хочется чего-то веселого, задорного. И я Вите это говорил, что первое ощущение, когда я услышал песню, что-то ностальгическое из детства, что-то из «Короля льва», что-то из Диснея, что-то такое доброе, почему мы все соскучились и что пробуждает твою настоящую вот эту энергию. И мне кажется, что люди это тоже почувствовали. Но и плюс хуковость, вирусность, тут все лавры автору, потому что действительно я почему еще так сильно насел? Ну потому что 5 ночей у меня бессонница была из-за этого мотива. Ну как его выкинуть из головы? Ну невозможно. На вопрос, знает ли о феномене легендарная певица Шаде, чья фамилия вдохновила название

0: Название трека артисты подметили. Учитывая, что песня находится сейчас на втором месте мирового Шазама, на секундочку, она уже в курсе. Вот такие новости.
1: Смотри на них.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В республике 5 часов вечера. Вы слушаете новости. Сезон простуд на исходе. Об этом говорит статистика Минздрава. 1500 заболевших за неделю. На предыдущей было на треть больше. Заболеваемость снижается повсеместно, исключение Каменский район. Случаев гриппа нет. Эпидемиологи оценивают ситуацию как неустойчиво благополучную. Несправедливость в оплате труда директоров и завучей школ устранят. Вице-премьер Виталий Нягу представил изменения в законы, которые защитят педагогов. Сейчас директора и завучи, совмещая преподавание и руководство, не получают зарплат и доплат за работу в каникулы. Некоторые хотят увольняться или задумываются об уходе с руководящих должностей. Особенно остро эта проблема проявляется в сельских школах, где приходится совмещать и руководство, и преподавание. Об этом вице-премьеру рассказали сами учителя. Одобрение законодательных поправок станет реальной поддержкой преподавателей, сказал Виталий Нягу. Предложение вице-премьера направят в Верховный Совет. Продолжаем выпуск. На маминой машине без прав и под наркотиками гонял по улицам Дубасар мужчина 39 лет из Кишинева. Инспекторы заметили Митсубиси, которая создавала опасные ситуации на дороге. Остановили и, разговаривая с водителем, поняли – мужчина неадекватен. Медэкспертиза показала, что он под наркотиками и, как выяснилось, не впервые. Теперь ему грозит ответственность уже уголовная, вплоть до 2 лет лишения свободы. Митсубиси мамы на штрафстоянке. Партия книги «Детство без угроз» поступила в гипермаркет. Издание приднестровского автора Олеси Новиковой популярно у родителей и разбирают очень быстро. В новом завозе литературы еще много детективов. Их просили подростки и взрослые. По запросу читателей есть произведения Агаты Кристи в мягком и твердом переплете. Классика – все, что проходят в школе и задают на лето. Издание в красивых ярких обложках понравится и тем, кто учиться давно закончил, но хочет перечитать и пополнить книжную полку. К слову, весь ассортимент литературы можно посмотреть на сайте компании «Шериф». Список опубликован для удобства покупателей. И о погоде на завтра, 20 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами обещают небольшие дожди. Ночью 13-15 градусов тепла, днем на 10 градусов выше. Вероятно, гроза, предупреждают синоптики. Это была последняя информация к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

Впервые за 12 лет самые титулованные клубы Молдовы в финале Кубка страны. Легендарное противостояние в легендарном матче. Шериф против Зимбру. 23 мая в 20:00 не пропусти главное футбольное событие сезона на стадионе Зимбру в Кишиневе. На кону престижный трофей и путевка в Лигу Европы УЕФА. Все в Кишинев. Едем за победой. Билеты от 50 рублей можно приобрести в платежных терминалах Агропромбанка и на сайте biletpmr.com.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
3: Вы достойны меньшего. Да-да, меньших цен. В мире, где все дорожает, Ауреола меняет правила. Только сейчас минус 22% на весь ассортимент украшений. Предложение действует до 19 мая. Ауреола. Ждем вас в магазинах вашего города.
4: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: Подарок бендерчанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208. Остановка 20. Телефон или Вайбер 37-211-83.
5: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас. 778-236-31.
6: Празднику подготовка – это не готовка. Оставьте все заботы поварам вкусно мира. Сочные мясные и рыбные блюда, нежные салаты, изысканные закуски и десерты. Выбирайте и заказывайте из сотен готовых блюд все для вашего идеального праздничного стола. Заказывайте на сайте еда.pmr.com или по номеру 777-37-09. Вкусно мир. Так вкусно и так удобно.
7: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.

0: Зов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: А что же это такое? Это вечер на частоте любимой радиостанции 107.7 FM. И, конечно же, мы беспокоимся не только о вашем настроении, но еще и о вашем здоровье. Поэтому спонсор этой передачи – бассейн спорткомплекса «Шериф». Всех, кто хочет сбросить лишние килограммы и получить красивое подтянутое тело, приглашают на бодискульпт или силовой фитнес. Такие занятия укрепляют мышечный корпус, приводят организм в тонус, увеличивают выносливость и, конечно, избавляют от лишних килограммов.
1: Все подробности и запись по телефону в Тирасполе 63 38. Ну а если вы хотите понять для себя, что же такое бодискульпт, может быть, это ваш вид спорта, может быть, не ваш, никто не знает, пока вы не попробуете.
0: Конечно.
1: Вот возможность попробовать появится, друзья, у вас прямо сейчас. Звоните нам в студию по номеру телефона в Тирасполе 6 107 7. Мы вам зададим очень простой вопрос, скажем, про два предмета, а ваша задача сказать, какой из них появился раньше. Но перед этим необходимо дозвониться к нам в студию. Звоните.
2: Крик, крик, крик.

0: чебуре, че-че-чебуре, чебуре, че-че-чебуре.
1: Итак, 17:20 на наших студийных часах, а к нам дозвонился Михаил. Михаил, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Как ваше настроение?
2: Отлично.
3: Чем занимаетесь?
2: Вот забираю детей со занятий.
3: И чем занимаются ваши дети, если не секрет?
2: Ну, один в садике, другой был у репетитора.
3: Опа, а что репетировали?
2: А все, там начальная школа, все репетируем.
1: Все необходимое, это получается...
3: Что, даже к начальной школе сейчас репетиторов нанимать нужно?
1: Ну, чтобы поступить в хорошую начальную школу.
3: Да вы что, вот это дела, конечно. Михаил, хорошо, а какие со спортом у вас отношения?
2: У меня лично?
3: Да, у вас лично.
2: Ну, так себе.
3: На вы или на ты? Или наслышишь ты?
2: Но не занимаюсь.
3: Ага, хорошо. Значит, возможно, вы станете на шаг ближе к мечте, потому что наш подарок сегодня – это сертификат на посещение занятия по фитнесу. Этот фитнес силовой. Это вам не вот это вот. Эти занятия укрепят мышечный корпус, но и в целом приведут организм в тонус. Надеемся, что победить у вас получится. А задание такое. Мы назовем вам два предмета. Ваша задача – разобраться, что было раньше. Как понято?
2: Припонято. Я играю.
1: Итак. Вопрос следующим образом звучит. Что появилось раньше, фарфор или стеклянное зеркало с металлическим покрытием?
2: Блин, хороший вопрос.
1: Конечно, хороший.
3: Других не держим.
1: Да, у вас там группа поддержки есть.
2: Да, пока что.
1: А может быть...
2: болельщика.
1: Когда у репетитора были, там поднимался такой вопрос по поводу фарфора и зеркала?
2: Тот, кто у репетитора, я его еще жду, еще не забрал. И только садик пока у меня в команде.
3: Так, ну что думает детский садик? Что было раньше, фарфор или зеркало?
2: Фарфор.
3: Фарфор. А давайте послушаем, что специалисты говорят. Вау, вау, вот это, да, вот это помощь. Конечно, раньше появился фарфор, в Китае его делали задолго до появления в Европе стеклянных зеркал с металлическим покрытием. Но важно уточнить, что речь тут у нас идет не о зеркалах вообще, потому что раньше металл полировали, и такие псевдозеркала существовали еще в древности, а вот именно стеклянное с металлическим покрытием, которое нам любимо и знакомо, действительно появилось позже, чем фарфор. Давайте еще раз поаплодируем, потому что это было круто, быстро и здорово.
1: Михаил, мы вас поздравляем. Кому будут приветы?
2: Ну, привет своей группе поддержки и всем, кто на волне.
1: Так, а как группу поддержки зовут, так и не сказали.
2: Артем.
3: Артему также привет от всего коллектива радио Интер ФМ. Вот как привет. Вот как полезно с папой из детского садика ездить. Михаил, вам достается таки подарок, сертификат на посещение занятия по фитнесу. Хотите, сходите сами, хотите, подарите кому-нибудь, кто, возможно, очень сильно хочет привести свое тело в тонус. Ну и трубочку, конечно, не кладите, мы за эфиром.

Расскажем, как, где и когда забрать подарок. Друзья, это было «Что было раньше». Все подробности по поводу занятий на спорткомплексе «Шериф» по телефону в Тирасполе 63 888.

0: голубую песню.
1: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на «Фабрику маленьких звезд». Ко дню защиты детей компания «Шерифы» и радио «Интер ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти.
2: Стой!

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
0: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
2: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
4: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
5: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липника, 291. Второй этаж напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37211183.
6: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
7: С 18 мая только в магазинах «Интерцентр Люкс» начинается грандиозная распродажа коллекции весенней модной одежды. Только для вас. Стильные весенние куртки, плащи, жилеты и трикотаж по небывалым скидкам до 70%. Ждем вас в «Интерцентр Люкс» с 18 мая по 18 июня.

0: Звоните 37-406-04.
1: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
2: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер.

0: стирает. Качество, проверенное временем. Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
1: Реклама. На Интер-ФМ.

0: скидка, подача на ближний удар. Буфонище! Чудовищное буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

0: Конечно, всем это известно, что Приднестровье — республика футбольная, что болеем мы здесь в том числе и за, за команду «Шериф», потому что она наша родная, драгоценная, которая устраивает нам всяческие футбольные праздники время от времени. Так вот, есть финал Кубка Молдавии, есть в нем «Шериф», есть «Зимбро», «Кишинев», и время — это суббота.
1: И это, друзья, самая настоящая молдавская эль-классика, потому что в финале Кубка встречаются такие непримиримые соперники «Шериф» и «Зимбро», которые, ну, мне кажется, сколько вот они уже... Сколько футбол существует молдавский, столько, наверное, существует это противостояние. И фанаты «Шерифа» приглашают присоединиться к ним и всем вместе поехать болеть за «Шерифа». Самое главное — громко кричать, быть в желто-черных цветах. Ну а клуб организует транспорт для фанатов.
0: Для тех, кто в фанатский клуб вступать пока не готов, но матч посмотреть хочет, билеты будут доступны в терминалах Агропромбанка и на сайте biletpmr.com. Ну и, конечно, друзья мои, болеть за любимую команду в команде единомышленников — это отдельный вид удовольствия. Очень рекомендуем. Вот суббота, если у вас есть какие-то планы, отменяйте их срочно, потому что где нужно быть, конечно, на стадионе «Зимбро».

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 6 вечера в Приднестровье. Здравствуйте, вы слушаете новости. Фонд «Вместе» собрал к этому часу 140 миллионов и почти 800 тысяч рублей. Средства перечислили более 2000 фирм, компаний, предприятий и предпринимателей. И обычные приднестровцы тоже. Это пример высокой гражданской ответственности приднестровцев, отметил премьер Александр Розенберг. Он поблагодарил всех, кто участвует в формировании фонда, и поручил Минфину подготовить документ, согласно которому будут распределяться средства. Механизм расходов должен быть максимально прозрачным, подчеркнул Розенберг. Продолжаем выпуск. Молдова планирует сорвать выборы президента Приднестровья. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава МГБ Валерий Гебас. Попытки Кишинева негативно повлиять на избирательный процесс в Приднестровье продолжатся и в этом году, считает министр. Ожидается усиление давления молдавских спецслужб, в том числе на членов участковых избирательных комиссий и ЦИКа. Путем шантажа, под угрозой лишения молдавского гражданства или создания им и их родственникам проблем на границе, людей будут вынуждать отказаться от участия в работе избирательных комиссий и уволиться, рассказал Гебас. Часть машин увез эвакуатор, другие отделались штрафом. Это вкратце итоги рейда ГАИ в столице. Автоинспекторы проверили улицы с ограниченной по времени парковкой. С Каховской на штрафстоянку эвакуатор забрал 2 машины, еще 12 водителей успели прийти до того, как их машины увезут. Каждому выписали штраф в 210 рублей. На Каховской, напомню, парковаться нельзя именно во вторник с 8 до 11 утра, это время уборки. По итогам рейда в ГАИ отметили, водители стали сознательнее, машин меньше, чем обычно. Из Кении в Приднестровье 8 тысяч километров преодолели турагенты из Найроби, чтобы добраться до достопримечательностей Тирасполя, осмотреть осетровый комплекс акватир и побывать в Бендерской крепости. Интерес гостей из Кении в первую очередь связан с приднестровскими предприятиями, рассказали в агентстве по туризму. Представители туриндустрии Кении хотят создать туры в Приднестровье, как индивидуальные, так и для делегаций бизнес-сообщества своей страны. И о погоде на завтра, 20 мая, облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью 13-15 градусов тепла, днем на 10 градусов выше. Вероятно, гроза, предупреждают синоптики. Это была последняя информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: бы дитя не тешилось, лишь бы Интер ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам. Появляется новый герой.
3: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
4: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Все для бьюти-мастеров в одном месте. Сеть магазинов Noctiv. Это топовые материалы и надежный сервис. Все для маникюра, ресниц и шугаринга, а также ремонт оборудования. Сделайте первую закупку со скидкой 10%. Тирасполь, Котовского, 29. Бендеры, Коммунистическая, 63. Рыбница, торговый центр Мастерок. Заказы 778-22-022. Даже твой мастер выбирает Noctiv.
6: Подарок бендерчанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый

0: комплекс 20, второй этаж, бутик 208, остановка 20. Телефон или Вайбер 37-211-83.
1: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшие от природы. Для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
3: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно обучение. Звоните 37-55-469.
4: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
5: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Друзья, да что за чудесный майский вечер на частоте любимой радиостанции. Это радио Интер-ФМ звучит из ваших приемников. Ну и, конечно, новости, достойные майских выходных, которые, ну, не очень скоро, но очень близко.
1: В акватир на Балке завезли наборы из белуги, стерляди и бестера, холодного копчения. Такой бестер для вашей бести. В том числе наборы можно брать на природу, стоят они 30 рублей. Ну а самый популярный товар в магазине – это маринованная дорада. Об этом говорят сами продавцы.
0: Кстати, из наших выпусков новостей вы поподробнее узнаете о том, что аж из Кении приезжали к нам турагенты, побывали на осетровом комплексе «Акватир» и прямо сейчас раздумывают, как же лучше организовать туры для кенийцев в Приднестровье. Вообще, можете себе это представить? Но, кстати, на экскурсию у «Акватира», если вы не были, можно попасть и простому смертному. Гостям на «Акватире» предлагают экскурсии по рыбоводным объектам и с дегустацией, и без дегустации. Ну и мы, как люди, которые там бывали, можем сказать, что посмотреть есть на что.
1: Да, нам на самом деле очень впечатляющая была экскурсия, потому что одни эти рыбы, они производят очень сильное впечатление. Очень. Я думаю, что гостям из Кении очень понравилось, и уж точно какие-нибудь туристы к нам приедут, чтобы тоже посмотреть и восхититься.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один Хайер. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
5: Надоело глядеть на скучный серый потолок? Решение есть! Натяжные потолки европейского качества. Цены радуют, а условия поражают. Работаем по всему Приднестровью. Выезд, замер и консультация эксперта бесплатно. Хватит мечтать, пора потолки обновлять. Звони 778-133-7 или 778-133-8.
6: Празднику подготовка – это не готовка. Оставьте все заботы поварам «Вкусномира». Сочные мясные и рыбные блюда, нежные салаты, изысканные закуски и десерты. Выбирайте и заказывайте из сотен готовых блюд все для вашего идеального праздничного стола. Заказывайте на сайте еда.pmr.com или по номеру 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
7: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
8: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291, второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 3-7-2-11-83.
9: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тироэд. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тироэд. Качество, проверенное временем.
10: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь

0: на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Друзья, вы слушаете радио Интрафэм. Мы готовы с вами попрощаться, но перед этим хотим рассказать о погоде на завтра. Грозу, которую обещали на сегодня, перенесли на завтрашний вечер. Завтра вот на погодных сайтах она появилась. Где-то в 6 часов вечера она вполне возможно начнется. Поэтому можно, в принципе, если вот вы работаете там с 9 до 5, зонтик с собой не брать. Температура вообще будет плюс 23 градуса.
1: Да, это превосходная погода, особенно учитывая, что в четверг весь день будет лить дождь, ну, то есть эту грозу обещают достаточно продолжительной, только к пятнице слегка распогодится, но температура воздуха, друзья, по крайней мере, на юге будет весьма внушительной, плюс 26 градусов. И вот она весна, да, холодная весна, которая прошла на наших с вами глазах, вот было холодно, ходили мы в зимних куртках, а тут хлоп, и как обычно, сразу же лето. На севере, кстати, обещают грозу намного раньше, около полудня она начнется, и температура воздуха составит около плюс 23. В четверг также будет лить дождь вплоть до самого вечера, а возможно и в пятницу тоже. Ну, как оно будет, посмотрим, конечно же, по факту, друзья мои. Единственное, что зонтичек с собой взять, наверное, не помешает. Ольга Пшеничная, Александр Волков работали в студии для вас. И завтра с самого раннего утра встретимся снова здесь, на 107.7 FM.
0: Поэтому обязательно дождитесь. Ну, а пока, всем пока.
1: Пока.

закат. Знаю, пора отправляться, мысли все громче звучат. Странно.

странно, что в глазах других со стороны все будет неизменно в моей руке твоя рука.

0: Солнце. Раз. Сириус. Два. Полярная. Три.
1: Неправильно ты звезды считаешь.
0: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 7 часов вечера. Здравствуйте, вы слушаете новости. Сезон простуд на исходе. Об этом говорит статистика Минздрава. 1500 заболевших за неделю, на предыдущей было на треть больше. Заболеваемость снижается повсеместно, исключение Каменский район. Случаев гриппа нет. Эпидемиологи оценивают ситуацию как неустойчиво благополучную. Несправедливость в оплате труда директоров и завучей школ устранят. Вице-премьер Виталий Нягу представил изменения в законы, которые защитят педагогов. Сейчас директора и завучи, совмещая преподавание и руководство, не получают зарплат и доплат за работу в каникулы. Некоторые хотят увольняться или задумываются об уходе с руководящих должностей. Особенно остро эта проблема проявляется в сельских школах, где приходится совмещать и руководство, и преподавание. Об этом вице-премьеру рассказали сами учителя. Одобрение законодательных поправок станет реальной поддержкой преподавателей, сказал Виталий Нягу. Предложение вице-премьера направят в Верховный Совет. Переливание крови для экономики. Так кандидат экономических наук Елена Мазур в интервью ТСВ назвала фонд соцподдержки «Вместе». Экономика страны – живой организм, который нужно поддерживать, подчеркнула эксперт. Государство направляет средства на зарплаты и соцвыплаты. Люди идут в магазины, получая зарплаты, оплачивают услуги. Бизнес, в свою очередь, получает выручку и сохраняет рабочие места, платит налоги. Деньги запускают цепочку экономической активности внутри страны, подчеркнула Елена Мазур. В фонде соцподдержки сейчас больше 140,5 миллионов рублей. Партия книги «Детство без угроз» поступила в гипермаркет. Издание приднестровского автора Олеси Новиковой популярно у родителей и разбирают очень быстро. В новом завозе литературы еще много детективов. Их просили подростки и взрослые. По запросу читателей есть произведения Агаты Кристи в мягком и твердом переплете. Классика – все, что проходят в школе и задают на лето. Издание в красивых ярких обложках понравится и тем, кто учиться давно закончил, но хочет перечитать и пополнить книжную полку. К слову, весь ассортимент литературы можно посмотреть на сайте компании «Шериф». Список опубликован для удобства покупателей. И о погоде на завтра, 20 мая, ожидается облачное с прояснениями погоды, местами небольшие дожди, ночью 13-15 градусов тепла, днем плюс 23-25, вероятно, гроза, предупреждают синоптики. Это была последняя информация к этому часу, оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

Впервые за 12 лет самые титулованные клубы Молдовы в финале Кубка страны. Легендарное противостояние в легендарном матче. Шериф против Зимбру. 23 мая в 20:00 не пропусти главное футбольное событие сезона на стадионе Зимбру в Кишиневе. На кону престижный трофей и путевка в Лигу Европы УЕФА. Все в Кишинев. Едем за победой. Билеты от 50 рублей можно приобрести в платежных терминалах Агропромбанка и на сайте biletpmr.com.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
3: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
4: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
5: Цены растут, только не у нас. В кафе Крикова минус 15% на все меню. Откройте для себя наши новинки. Свежие, ароматные, приготовленные с душой. Всегда отменное качество и домашний уют. Идеально для семейных ужинов и банкетов. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14, телефон 0533-94-104. Кафе Крикова. Вкус, к которому хочется возвращаться.
6: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
7: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
8: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире – «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
9: Подарок бендерчанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208. Остановка 20-ки. Телефон или вайбер 3 7 2 11 83.
10: Вас беспокоит гайморит? Боли и шум в ушах? Серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшее от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
11: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC».

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, я
3: хочу передать привет брату.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
4: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липкнехта, 291. Второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 377-211-83.
5: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
6: Вы достойны меньшего. Да-да, меньших цен. В мире, где все дорожает, Ауреола меняет правила. Только сейчас минус 22% на весь ассортимент украшений. Предложение действует до 19 мая. Ауреола. Ждем вас в магазинах вашего города.
7: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55 066. Телефон в Бендерах 22 400. Сайт ranila.md.
8: С 18 мая только в магазинах «Интерцентр Люкс» начинается грандиозная распродажа коллекции весенней модной одежды. Только для вас. Стильные весенние куртки, плащи, жилеты и трикотаж по небывалым скидкам до 70%. Ждем вас в «Интерцентр Люкс» с 18 мая по 18 июня. Звоните 377-40604.
9: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
10: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров. Ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
11: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер.

Все, что рисовал, стираю ластиком. Мне проще стихами, художник, я так себе. Попробую тебя забыть, буду писать, не отвечай, пообещай.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В столице 8 часов вечера. Здравствуйте, вы слушаете новости. Фонд «Вместе» собрал почти 141 миллион рублей. Средства перечислили более 2000 фирм, компаний, предприятий, предпринимателей и обычные приднестровцы тоже. Это пример высокой гражданской ответственности приднестровцев, отметил премьер Александр Розенберг. Он поблагодарил всех, кто участвует в формировании фонда, и поручил Минфину подготовить документ, согласно которому будут распределяться средства. Механизм расходов должен быть максимально прозрачным, подчеркнул Розенберг. Молдова планирует сорвать выборы президента Приднестровья. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава МГБ.

Валерий Гебас. Попытки Кишинева негативно повлиять на избирательный процесс в Приднестровье продолжатся и в этом году, считает министр. Ожидается усиление давления молдавских спецслужб, в том числе на членов участковых избирательных комиссий и ЦИКа. Путем шантажа, под угрозой лишения молдавского гражданства или создания им и их родственникам проблем на границе, людей будут вынуждать отказаться от участия в работе избирательных комиссий и уволиться, рассказал Гебас. Продолжаем выпуск. Детские лагеря отдыха проверят. Это поручение президента. Межведомственные комиссии оценят, насколько лагеря готовы к приему детей, как организовано питание и медобслуживание, готовы ли домики и площадки, соблюдены ли требования безопасности. Такую проверку проводят каждый год. Часть машин увез эвакуатор, другие отделались штрафом. Это вкратце итоги рейда ГАИ в столице. Автоинспекторы проверили улицы с ограниченной по времени парковкой. С Каховской на штрафстоянку эвакуатор забрал две машины, еще 12 водителей успели прийти до того, как их машины увезут. Каждому выписали штраф в 210 рублей. На Каховской, напомню, парковаться нельзя именно во вторник с 8 до 11 утра, это время уборки. По итогам рейда в ГАИ отметили, водители стали сознательнее, машин меньше, чем обычно. И о погоде на завтра, 20 мая, облачно с прояснением. Местами небольшие дожди. Ночью плюс 13-15, днем плюс 23-25. Вероятно, гроза, предупреждают синоптики. Это была последняя информация на сегодня. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

0: другую песню.
1: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на «Фабрику маленьких звезд». Ко дню защиты детей компания «Шерифы» радио «Интер-ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.

0: GoldFit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. GoldFit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
1: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Калор» теперь и в Рыбнице. Центр, улица Кирова, 144, остановка «Почта». Телефон или вайбер 37-211-83.
2: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
3: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги, сертификат международного образца, разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
4: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Знаешь, у меня сегодня такой день, слов нет. Волшебный, фантастический, ошеломляющий, восхитительный и даже невероятный. А у тебя?
1: Норм.
2: Расширяем словарный запас на радио Интер-ФМ. Чтобы слова у вас всегда были в тему, в масть, в изобилии, под рукой, по сути дела и на злобу дня. На частоте 107.7 сразиться и победить может каждый. Словарный запас. Не пропусти.

0: Реклама на Интер-ФМ. Стройка не ждет, Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
5: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас 778-236-31.
6: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона. Биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранилла». 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
7: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
3: Goldfit. Сухой полнорацион.

0: корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. GoldFit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
1: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила» – 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
2: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Вы достойны меньшего. Да-да, меньших цен. В мире, где все дорожает, Ауреола меняет правила. Только сейчас минус 22% на весь ассортимент украшений. Предложение действует до 19 мая. Ауреола. Ждем вас в магазинах вашего города.
4: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
5: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
6: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
7: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
6: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
7: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
8: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Ну, знаешь, как говорят, 7 раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк — это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням на частоте 107.7. Ведь, как известно, делу время, потехе все остальное время. Давай поиграем на Интер-ФМ.

an albino. A mosquito? My libido.